0: Опоз. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
2: 2026 год. 0+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Фәхретдинова.
1: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші абойнеға барсаң, дүрістенде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
2: 8 октябрьда Қазанда алмашынышын бұлытлы хабат тұрышы күтілі. Күндіз температура 15 градусына қадар жыланашақ. Хазіргі вақытта Қазанда 10 градус жылы. Жел күн батыштан секундына 6-11 метр тезілікті. Атмосфера басым 755 мм. Геомагнитрі 2 балыны тәшкіл етті.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ок, ишекляр кирек.

0: біздің үзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи көптен түтілген Нихайет программасы білен Қозанда. 20 октябр Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хәм таратушыларда.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар.

0: жаңа күзгі коллекция. Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс.
2: Татарстанның от Қазаған артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
3: 2026 ел.
4: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
3: 2026 год. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь айында узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәсе. Кил, көр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
1: 2026 ел, я шикләве юк.
2: Чтобы у мошенников не получилось оформить на вас кредит или займ, вы можете сменить имя и фамилию. Или установить самозапрет. В вашей кредитной истории появится отметка, и тогда банки и МФО будут отклонять все кредитные заявки. Услуга бесплатная. Снять самозапрет можно в любой момент через госуслуги или МФЦ. На ваш кредитный рейтинг установка и снятие самозапрета не влияет.
3: Изгелек шлеуде бер-берегіз білен иарышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгелікке һәм Болғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
1: Ершеклеу 12 плюс.
4: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570 50 95.

0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
1: Татарстанның от қазаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. Он 15 октября Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октября Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, ящик 6+.
2: 2026 ел. Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Ищете надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
1: Эстрада бусының энерджайзеры. Татарстанның от қозаңан артисты Фердус Тимаев Шаллыда. 21 октябрьден башлап 30-на қадар Яр Шаллы. Энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: О, билетон қазан. Айтап тұрамы бәр. Көгерен 102-69-04-85-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-
5: улице Лос-Анджелес.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғыеті.
2: 11 октябрь. Акбарс-арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин «Динамо» Мәскәу. Тіп қонак Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғыеті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПЛВ-2-05-2026 жыл.

0: миссиясы. Кел, көр, рахаттан. Мен күтәм сені.
1: 2026 жыл, яш шикләуі юк.
2: Татарстанның от қазаман артисті Фердус Тимаев сіздің яқларда.
3: Әйді, әйді, сандылаш, күттәсіне тілегім.
2: 15 октябр, Қазан, Ленин мәдәният йұрты. 16 октябр, Яшыл Үзән, Горки есіміндегі мәдәният йұрты. Билетлар сатуда, яш шикләуі плюс.
1: 2026 жыл.
4: Иртәнгі шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгиз Мөхәтдинов.

0: товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Рамиля һәм

0: Че концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябр Казан Unix.
1: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш биргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да филармония концертлар залында Кайтавас Сара Садыкова концерты.
2: 2026 ел. Яшь чикләве 6+.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Театрында зур премьера. Марсель Сәлімжановны иске алу күннәрінде 2026 елның 6-7-8 ноябрінде Раил Сафин пьесы бойынша Фәрит Бекшентаев қойылышында «Купер» спектакле. Билетлар сатуда 16+.
1: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
2: Концертымда бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
3: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рифат Зарипов.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ильшат

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Дамир, кузене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
4: Эйе, икесінде диалог автодан алдым.
3: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияга кадар акшасын түлесеңме?
4: Юкла инде. Диалог автода яхшы ташламалар. Бейлер хам утилизбор артканча алып калырга кирәк.
5: Диалог авто. Хавейл хам чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
4: Эйде ашык. Шалтырат.
5: Акция сотуда машиналар булганда гамәлдә. Адиятты түгел.
6: Татарстан Республикасының атказанган

0: приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Полина Шарипжанова.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Впервые в Казани бесплатный фестиваль Zoofest Eco. 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Zoofest Eco. 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сәлмәт, 14-ті Болғар, 17-ті Яршалы, 18-ті Түбенкама, 22-ті Орымай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бесәті. Кел, көр, әрәхәтләр, мен көтәм сені.
1: 2026 йыл, яш чикләве юк.
2: Татарстанның от казаман артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
3: Әйдә, әйдә, сандылаш, үтәсим теләгем.
2: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, яш чикләве плюс.
1: 2026 йыл.
4: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке, жирностью 82% и 70%. Производителей АМК «Альметис», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетта», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7, склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65, овощная база, привоз, павильон 119, магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26, межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
5: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: У мошенников нет жалости ни к детям, ни к пожилым. Переживаете, что они могут похитить ваши деньги? Выберите доверенного человека. Им может быть родственник или друг. И подключите сервис «Вторая рука». Помощник не имеет доступа к счетам и может только одобрить или отклонить операцию, например, перевод, в течение 12 часов. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Узнайте подробности в банке.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.